ᱢᱟᱨᱢᱮ ᱯᱟᱪᱚ ᱤᱴᱤ ᱤᱧᱚ ᱚᱨᱜᱟᱱᱤᱠ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱚᱨᱤᱡᱤᱱᱟᱞ ᱯᱚᱰᱠᱟᱥᱴ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱟᱨᱢᱮ ᱯᱟᱪᱚ ᱤᱴᱤ ᱤᱧᱚ ᱚᱨ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ